0: не мели фабрик и добр огромных, теж варто их на таким джевку уместить. Бенде им приємно. Присловие. Им далей в лес, тем венцей джев. Цуж то значи?
1: Чем далее в лес, тем більше.